0: Radyo Salto Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на българския радио Гласът на Турция.
7: Юфлет зъри и Турция.
8: Чалиши Туарчи чешън Бонко Дентай.
9: Инджан Кара, радио Садая Турция.
10: Да, да Турция ганг радио да.
11: Хосуме Турция и Дайна, радио Гаяна.
12: Етерчия радио Садбури Турция с Хма.
13: Овода Турция вину радиосу.
14: Аич радио Воча Туркия.
15: Говорит голос Туркия.
16: Эфирда Туркия овоза.
17: Диплеер Туркияның теки радиосы.
18: Е садай Туркия.
19: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
6: Эдо ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
5: Гидарре ди амурия Туркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
9: It Turkiye hangia radioya?
2: Ovde radio glas Turkiye.
4: Türkiye öne radiosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Камарджу Батбати Цимур Радио Сменелебо. Этерши Радио Садгури Туркия Схмам. Трескахлаут Пирвели Ивни Сиор Шабати Туркия Строй Тертмети Тбилиси Строй Тормети Саатия. Радио Туркия Схмис Картленовани Гадацемебис Мосмена Анкаридан Шегизлиат Ковелдре Туркия Строй Тертмети Тбилиси Строй Тормети Саатидан. Схрета Секса Сормоцтат Хутмети Гилверци Сикширис Оцтат Тертмети Метри Смокле Диапазонзе.

0: В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Эльмира Демирдалич, и моя коллега
1: Ольга Бьют.
0: В операторской нам помогает Али Шахин. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Мнение эксперта» и «Турецкая кухня».

0: Вначале коротко о событиях дня.
1: Министр иностранных дел Тюрки Хакан Фидан во вторник, 2 июня, нанесет официальный визит в Сингапур. Правительство России объявило о временном запрете на экспорт авиационного керосина до 30 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран действительно хочет заключить сделку. Об этом Трамп

0: написал в соцсетях, дав оценку продолжающимся переговорам с этой страной. Председатель парламента Ирана и один из ключевых участников переговорного процесса Мухаммад Багир Галибаф заявил, что Тегеран добивается уступок не дипломатическим путем, а силой. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал насилие в ходе уличных празднований победы ПСЖ в Лиге чемпионов неприемлемым, заверив в принятии бескомпромиссных мер против виновных.
1: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
0: Министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан во вторник, 2 июня, нанесет визит в Сингапур. Как сообщили источники в турецком дипломатическом ведомстве, в рамках визита планируется встреча Фидана с премьер-министром Сингапура Лауренсом Вонгом. Кроме того, глава МИД Тюрки встретится с министром иностранных дел Вивианом Балакришаном, министром внутренних дел и координирующим министром по вопросам национальной безопасности Шанмугамом. Ожидается, что Фидан выступит на мероприятии «Raffles Lectures», организованном аналитическим центром Международный институт стратегических исследований. Это первый официальный визит Хакана Фидана в Сингапур, в рамках которого, как ожидается, он подчеркнет важность увеличения двустороннего товарооборота между Тюркией и Сингапуром на основе соглашения о свободной торговле, подписанного в 2015 году, а также усиления и диверсификации взаимных инвестиций. Фидан подчеркнет, что текущие события в регионе вновь демонстрируют растущее значение сотрудничества в военной и оборонной сферах и в этом контексте обсудит возможные шаги для углубления сотрудничества с Сингапуром в области оборонной промышленности.
1: Поставки газа в Сирию, начатые в рамках совместной турецко-азербайджанской инициативы, будут способствовать развитию этой страны и обеспечению региональной безопасности. Об этом говорится в обращении президента Туркии Реджепа Тайипа Эрдогана к участникам Бакинской энергетической недели, проходящей в столице Азербайджана Баку. Послание главы государства зачитал министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар. Президент Эрдоган отметил, что недавние события в регионе вновь продемонстрировали значимость шагов в энергетической сфере, совместно предпринятых Туркией и Азербайджаном. По его словам, обе страны продолжают реализацию целого ряда мегапроектов, которые ранее считались неосуществимыми для региона. Президент добавил, что стратегическое значение продолжают сохранять и электроэнергетические связи между Туркией и Азербайджаном. Политик также привлек внимание к наличию большого потенциала для расширения сотрудничества по экспорту туркменского газа через Азербайджан и Туркию. Глава государства добавил, что Туркия придерживается подхода, основанного на принципах эффективности и уважительного отношения к окружающей среде во всех направлениях энергетического сектора, включая возобновляемую и зеленую энергетику.
0: Правительство России объявило о временном запрете на экспорт авиационного керосина до 30 ноября. Об этом указано в письменном заявлении российского правительства. В заявлении говорится, что запрет на экспорт продлится 5 месяцев до 30 ноября и что цель этого решения – обеспечить стабильность на внутреннем рынке топлива. В заявлении отмечается, что под запрет не будут попадать поставки, осуществляемые в рамках межправительственных соглашений. В России правительство периодически вводит запреты на экспорт различных видов топлива для поддержания стабильности на внутреннем рынке.
1: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на почасовой прогноз при оценке дальнейших шагов США в вопросе военной поддержки Украины. Он отметил, что в текущей ситуации шаг прогнозирования стал гораздо меньше. Кроме того, представитель Кремля прокомментировал утверждение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая обвинила Россию в инциденте с беспилотником на территории Румынии и заявила о пересечении Москвой очередной красной линии. В интервью «Вести» Песков указал, что страны Евросоюза сами пересекли все возможные границы. «Поэтому здесь нет смысла дальше подсчитывать», – заявил Песков. Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу. В своем обращении украинский лидер попросил увеличить поставки систем противовоздушной обороны и ракет к ним.
2: Вы слушаете «Голос Тюркии».

0: Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран действительно хочет заключить сделку. Об этом Трамп написал в соцсетях, дав оценку продолжающимся переговорам с этой страной. Иран действительно хочет заключить сделку, и это соглашение принесет пользу как США, так и тем, кто с нами сотрудничает, написал он. Между тем, Трамп отметил, что демократы и некоторые республиканцы постоянно критикуют этот процесс, иногда ожидая от него более быстрых, а иногда более медленных действий. Он пояснил, что такие требования и комментарии усложняют его работу, однако подчеркнул, что все уладится. В другом посте Трамп отверг утверждение CNN о том, что представленный Ирану проект соглашения не включает ядерные вопросы, отметив, что основная часть текста посвящена именно этому вопросу.
0: Во время мусульманского праздника Курбан-Байрам в результате ударов израильской армии в секторе Газа погибли 33 человека. Еще более 130 палестинцев получили ранения различной степени тяжести, сообщили в Министерстве здравоохранения Газы. По данным ведомства, за последние сутки израильская армия убила одного человека и ранила еще восьмерых. Интенсивные атаки продолжались со среды, первого дня праздника, несмотря на соглашение о прекращении огня, которое действует в Газе с 10 октября 2025 года при посредничестве США. Одновременно с этим обострился гуманитарный кризис в медицинских учреждениях эксклава. Директор больницы мученики Аляксы Риад Хусейн заявил, что операционные залы медучреждения были вынуждены полностью прекратить работу. Причиной послужила поломка электрических генераторов на фоне многомесячной израильской блокады. Руководитель больницы предупредил о неминуемой полной остановке всего комплекса, если ситуация не изменится в ближайшее время. По данным Хусейна, в таких условиях другие критически важные отделения, включая реанимацию, палаты интенсивной терапии для новорожденных и отделение диализа, также прекратят функционировать. По данным пресс-службы правительства Газы, с момента вступления в силу режима прекращения огня израильская армия убила более 925 палестинцев и ранила свыше 2000 человек. До этого соглашение остановило двухлетнюю войну Тель-Авива в секторе Газа, начавшуюся в октябре 2023 года. Согласно палестинским данным, за тот период погибли почти 73 тысячи палестинцев и более 172 тысяч получили ранения, большинство из них – женщины и дети.
1: Председатель парламента Ирана и один из ключевых участников переговорного процесса Мухаммад Багир Галибаф заявил, что Тегеран добивается уступок не дипломатическим путем, а силой. Как он подчеркнул, череда американо-израильских агрессий, совершенных в разгар переговорного процесса, напрочь лишила Иран доверия как к устным заверениям, так и к любым гарантиям со стороны Соединенных Штатов. «Мы получаем уступки не через переговоры, а через ракеты», – заявил Галибаф. Он подчеркнул, что Иран будет оценивать действия другой стороны исключительно по практическим результатам и не станет выполнять свои обязательства до тех пор, пока не увидит конкретных шагов навстречу. Галибаф также заявил, что любое соглашение возможно только при условии гарантированного соблюдения прав и интересов иранского народа. По его словам, в Тегеране считают недостаточными одни лишь обещания и требуют ощутимых результатов до принятия каких-либо встречных обязательств. Заявления прозвучали на фоне сообщения о возможном продлении режима прекращения огня между США и Ираном. Ранее ряд СМИ сообщил о достижении предварительных договоренностей, которые предусматривают сохранение перемирия и снятие ограничений на судоходство через Ормузский пролив. Однако соглашение еще не утверждено президентом США Трампом и, как утверждает иранская сторона, окончательно не согласовано.
0: Не менее 11 человек погибли в результате взрыва резервуара с химикатами на заводе в городе Лонгвью, штат Вашингтон, США. Об этом сообщают местные СМИ. Инцидент произошел на целлюлозно-бумажном комбинате, принадлежащем японской компании. Взрыв произошел утром 27 мая. В результате происшествия два работника завода погибли на месте, еще 9 до сих пор числились пропавшими без вести. По данным The New York Times, поисковые работы проводились всю неделю.
1: Президент Франции Эммануэль Макрон назвал насилие в ходе уличных празднований победы ПСЖ в Лиге чемпионов неприемлемым, заверив в принятии бескомпромиссных мер против виновных. Президент Макрон в Елисейском дворце в Париже принял игроков Пари Сен-Жермена французского.

этой команды, выигравшей финал Лиги чемпионов УЕФА. В своей речи президент Франции затронул тему беспорядков, произошедших во время празднований на улицах Франции. «Мы стали свидетелями неприемлемых сцен ночного насилия в Париже и других городах. Мы не хотим к этому привыкать», – подчеркнул он. Макрон поблагодарил министра внутренних дел Франции Лорана Нюньеса, начальника парижской полиции Патриса Фора и всех, кто участвовал в устранении немыслимых инцидентов. «Это не футбол, это не спорт, это не то, что мы любим. Мы будем беспощадны. Мы больше не хотим этого видеть, нам это надоело», – сказал Макрон. Уважаемые слушатели, это были новости.

На протяжении многих лет значительная часть западного политического мира негласно убеждала себя в том, что география больше не имеет того значения, которое имела раньше. Предлагаю вам комментарий на эту тему Эммета Имани. Холодная война закончилась, глобализация ускорилась, границы стали более проницаемыми в экономическом смысле, а НАТО постепенно начало вести себя не как жесткая военная структура, построенная вокруг территории и проецирования силы, а скорее как построенная политическая реальность, которая будет существовать по инерции сама по себе. Это предположение начинает рушиться. Война в Украине разрушила часть этих иллюзий, миграционный кризис – другую, энергетическая нестабильность довершила остальное. Старые карты внезапно снова стали актуальны, морские маршруты снова приобрели значение. Узкие проливы и стратегические коридоры вновь оказались в центре мировой политики. Снова стали важны расстояния и контроль над логистикой, и в центре всей этой новой геополитической реальности снова оказалась Тюркия, страна, расположение которой веками определяло ход борьбы между империями. Ни одна страна НАТО не демонстрирует жесткую важность географии так ясно, как Тюркия. Со стороны западные дискуссии о Тюркии часто звучат странно оторванными от физической реальности. Обычно споры вращаются вокруг идеологии, внутренней политики, демократических стандартов, дипломатических разногласий. Безусловно, это важные темы, но под всем этим лежит нечто гораздо более холодное и куда более постоянное – география. Горы не заботятся о саммитах, моря не заботятся о газетных передовицах. Стратегические коридоры остаются стратегическими коридорами, независимо от того, нравятся ли политики друг другу или нет. Тюркия – это не просто еще один член альянса, представляющий войска и размещающий базы. Она является одной из несущих опор юго-восточной архитектуры НАТО. Ее территория одновременно соединяет Европу с Черным морем, Кавказом, Ближним Востоком и Восточным Средиземноморьем. Немногие государства в мире занимают подобное положение и еще меньше способны влиять сразу на несколько стратегических театров. И именно поэтому противоречие внутри НАТО стало настолько заметным. С одной стороны, западные правительства продолжают в значительной степени полагаться на географическое положение Тюркии и ее военную инфраструктуру, контроль миграции и региональное влияние. С другой, Анкара все больше убеждается, что многие союзники игнорируют турецкие проблемы безопасности всякий раз, когда их признание становится политически неудобным. Это напряжение тихо накапливалось годами. Его почти можно было почувствовать под каждым итоговым заявлением саммита и каждой дипломатической пресс-конференцией. Черное море демонстрирует эту реальность наиболее ясно. Тюркия контролирует Стамбульский пролив и Дарданеллы в соответствии с Конвенцией Монтрео, фактически регулируя морской доступ между Средиземным и Черным морями. Проще говоря, Анкара контролирует один из самых стратегически чувствительных водных путей в мире. Один только этот факт придает Тюркии огромный геополитический вес, особенно после того, как российско-украинская война превратила в Черное море из второстепенного театра в одну из центральных зон глобального напряжения. Через него проходят поставки зерна, через него проходит военно-морское сдерживание, через него проходят энергетические маршруты. Вокруг него строятся российские военные расчеты. Без Тюркии позиции НАТО в Черном море резко ослабнут. Румыния и Болгария, конечно, останутся членами альянса, но стратегическая глубина изменится немедленно. Непрерывность нарушится, юго-восточный фланг начнет выглядеть уязвимым, о чем политика.

Этики в Брюсселе редко говорят вслух, и Москва прекрасно это понимает. Исторически Россия всегда была вынуждена учитывать турецкую географию. Во время Холодной войны Тюркия закрепляла НАТО непосредственно вдоль южного периметра Советского Союза. Сегодня она по-прежнему ограничивает гибкость России сразу на нескольких театрах – в Черном море, Сирии, на Кавказе и даже в некоторых частях Восточного Средиземноморья. Что делает Тюркия особенно раздражающей как для России, так и для части Запада, это то, что Анкара редко ведет себя полностью предсказуемо. Она тактически сотрудничает с Москвой в одних сферах, одновременно ограничивая российское влияние в других. Для многих западных аналитиков это выглядит противоречиво. На самом деле это отражает нечто более древнее – инстинкт балансирования, сформированный столетиями выживания между более крупными конкурирующими державами. И несмотря на напряженность НАТО, Тюркия по-прежнему остается одним из главных препятствий на пути к бесконтрольному доминированию России в южном коридоре Евразии. Это имеет куда большее значение, чем многие готовы признать публично. То же самое касается миграции. Во время сирийского миграционного кризиса Европа испытала политические потрясения из-за уровня миграции, который Тюркия уже поглотила в гораздо больших масштабах. Внутри Тюркии миллионы беженцев практически за одну ночь стали частью повседневной жизни. Целые районы изменились, приграничные провинции столкнулись с колоссальным давлением. Школы, больницы, рынок жилья, муниципальные системы. Нагрузка ощущалась повсюду. Тем не менее, значительная часть Европы обсуждала кризис так, будто Тюркия была лишь транзитной зоной, а не государством, несущим основное бремя. На практике Тюркия стала внешним клапаном давления для Европы. Без турецких усилий по сдерживанию потоков миграция в Европу, вероятно, достигла бы уровней, способных дестабилизировать несколько политических систем гораздо сильнее, чем это уже произошло. Рост популистских движений по всей Европе был связан с давлением значительно меньшим, чем то, с которым Тюркия справлялась внутри страны годами. Многие турецкие чиновники никогда не забывали этого дисбаланса. А затем пришла Сирия и самый глубокий раскол из всех. Для Анкары ПКК это не абстрактная политическая дискуссия. С этим для Тюркии связано десятилетие вооруженного конфликта, терактов, похорон, военных операций и национальной травмы. Сотрудничество Запада с курдскими вооруженными группировками в Сирии, в Вашингтоне и части европейских столиц могли считать тактической необходимостью в борьбе против Даиш, однако внутри Тюркии это воспринималось совершенно иначе. Многие в стране считали, что союзники по НАТО косвенно усиливают структуры, связанные с организациями, которые Анкара рассматривает как экзистенциональную угрозу. Именно это восприятие серьезно подорвало доверие. Со временем Тюркия начала двигаться в сторону большей стратегической автономии. Именно в этой атмосфере возник кризис вокруг С-400. На Западе покупку российских систем ПВО рассматривали как доказательство того, что Тюркия отдаляется от НАТО. В самой Тюркии видели в этом другое. Доказательство того, что зависимость без стратегического уважения делает страну уязвимой. Именно здесь лежит корень всех проблем. Споров между Тюркией и частью Альянса. Запад вполне устраивает сильное Тюркия, пока турецкая мощь напрямую обслуживает западные интересы. Сдерживание миграции, безопасность Черного моря, инфраструктура НАТО, балансирование против России. Но как только Анкара начинает действовать самостоятельно, особенно если это противоречит западным предпочтениям, риторика резко меняется. Тюркию уже начинают называть непредсказуемой, сложной или отдаляющейся от Запада. Однако Тюркия не периферийное клиентское государство, полностью зависящее от западной защиты.
Это региональная держава со своей исторической памятью, военным потенциалом,

промышленными амбициями и собственными геополитическими инстинктами. И что еще важнее, Туркия остается одной из немногих по-настоящему межрегиональных держав внутри НАТО. Она одновременно действует в Европе, Черном море, на Кавказе, Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Средиземноморье. Внутри альянса таких стран немного. Без Туркии НАТО потеряет гораздо больше, чем Торию или военные базы. Альянс лишится одного из немногих государств, способных одновременно связывать несколько стратегических регионов. Юго-восточная архитектура НАТО станет слабее, менее цельной и гораздо более уязвимой к внешнему давлению. НАТО может ждать политические споры с Туркией. Европейские правительства будут критиковать Анкару. Эти разногласия никуда не исчезнут, но география переживает политическую конъюнктуру. Она переживает правительство, переживает газетные заголовки, переживает временные союзы и временные конфликты. И география по-прежнему оставляет Туркию в числе ключевых стран для выживания НАТО.

В нашей сегодняшней программе мы предложим вам рецепт приготовления блюда таз-кебабы. Буквальный перевод – кебаб в миске. Но это не привычный кебаб-шашлык, а просто тушеное мясо с овощами. Слово «кебаб» означает «жареный». Таз-кебабы – это блюдо с древней историей. Оно было весьма популярно в османский период. Название этого блюда берет свое начало от слова «таз» – «миска», так как подобные блюда ранее готовили именно в глубоких медных мисках. И в наши дни имеются рестораны, где его готовят именно таким образом. Но чаще всего, в особенности в домашних условиях, это блюдо готовят в глубоких кастрюлях. Оно готовится очень легко и подается самостоятельно, или вместе с картофельным пюре, или с гарниром из риса. Предлагаем вам рецепт блюда «таз-кебабы».

Для приготовления блюда тазские бобы нам понадобятся следующие ингредиенты. 500 грамм мяса ягненка, 1 столовая ложка растительного масла, 2 столовые ложки топленого сливочного масла, 1 луковица, 1 морковь, 3 картофелины, 4 дольки чеснока, 2 чайные ложки томатной пасты, 3 стакана горячей воды, соль и перец по вкусу. Повторяем ингредиенты. 500 грамм мяса ягненка, 1 столовая ложка растительного масла, 2 столовые ложки топленого сливочного масла, 1 луковица, 1 морковь, 3 картофелины, 4 дольки чеснока, 2 чайные ложки томатной пасты, 3 стакана горячей воды и соль и перец по вкусу. Приступаем к приготовлению. Нарежьте мелко лук, морковь чуть крупней, и также крупными кусками нарежьте картофель. Разогрейте растительное масло в кастрюле. Добавьте сливочное масло и обжарьте мясо, нарезанное мелкими кусочками. Дайте ему потомиться. Затем положите лук, затем чеснок, немного позже томатную пасту. Наляйте горячую воду. Под конец добавьте картофель и морковь, соль и перец. Закройте кастрюлю крышкой и варите на маленьком огне около 30 минут. Приятного аппетита!

0: քրեական հանցագործություն է եւ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։
1: Բուրսա, Թուրքիայինն Սեսի ռադիոսը։
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Turquie.
5: Huna İdaatu Sautu Turquie.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Blast Turquie.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Turquie.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи Чишен Банко Дентай.
8: Инджа Анкара, Радио Садаје Туркија.
13: Да, да Туркија гаг радио да.
14: Хосуме Туркија и дзайна Радио Гајана.
15: Етерчија Радио Садбури Туркија скма.
16: Овода Туркија вину радиосу.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
20: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
21: Е Садай Тюркия.
22: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
23: Эзо Ифонетис Тюркия.
6: Овди Радио Глаз Тюркия.
24: Гидарреби Амурия Тюркия.
25: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
27: Este Radio Voz de Turkiye.
28: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
29: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
18: It Turkiye Hangya Radioya.
6: Oldu Radio Glas Turkiye.
8: Türkiye Öne Radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
16: Овода, Турция Вюни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция Овоза.
5: Гиплеер Туркияның Пети Радиосы.
6: Е, Садай Турция.
2: Аңлаватканыңла Турция Овоза Радиосы.
7: Эдо и Фонетис Турция.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Muriyet Türkiye.
12: İni adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
14: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
16: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
11: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Це ліши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоє Турция.
12: Да, да Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Петер Шия Радио Садбури Турция Схма.
15: Овода Турция Вюни Радио Сад.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Оваза.
19: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
7: Е Садай Туркия.
5: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза радиосы.
9: Эво Ифонетис Туркия.
5: Овди Радио Глас Туркия.
3: Гидарре Диамурия Туркия.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
8: Esta é Radio Voz da Turquia.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Гайд Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петершия Радио Садбури Тюркия Скма.
15: Овода Тюркия Вину Радио Са.
16: Аич Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
5: Аңлап атканыңла Тюркия овоза радиосы.
7: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидарреди аммурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.